0: Суд.
1: Ручки две.
2: Труд.
3: Здорово, Зура.
1: Ух. А что, море козырь вы?
3: Пан. Ты это... Бахаре.
4: Бача кади хандус.
3: Ты это... Таргар вэдди вэн. Дэй фэри.
0: Адэш.
3: Адэш. Ручки две.
2: Труд.
3: Они сати. Ты нам бахара косыри бари хасу.
2: О, то.
0: Бахара.
2: Мы...
3: Блин. Найс, Коль.